0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале работают детские культурно-просветительские центры нового формата. Их создают по национальному проекту «Семья». Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в своем канале в Макси. Первые 6 площадок уже приняли детей. В поселке Синий Бор Увельского округа открылась гончарная мастерская. В Магнитогорске юные читатели изучают искусственный интеллект. В челябинском поселке АМЗ дети занимаются в интерактивных песочницах. В следующем году в области планируют открыть еще 5 таких центров. Они появятся в Троицком, Верхнеуфалейском, Златоустовском и Ашинском округах. Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу заявок на 4-е всероссийские педагогические чтения конкурса «Моя страна, моя Россия». От региона поступило 65 работ, преимущественно от педагогов основного общего образования. Самые популярные номинации конкурса – «Моя педагогическая инициатива», «Воспитатель созидателя» и «Народный ларец». Сейчас работы проходят экспертную оценку. 13 октября объявят 150 авторов лучших практик, их пригласят на очный этап. С 18 по 20 ноября чтения пройдут в Смоленске, молодежной столице России 2026 года. Челябинский театр «Манекен» официально возвращается домой. Новогоднюю кампанию коллектив проведет в родных стенах на улице Пушкина. Капремонт здания кинотеатра подошел к концу. В декабре 2026 и январе 2027 года зрители ждут 3 спектакля: «Гринч», «Споки-Ноки» и «Алиса в стране чудес». И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется днем до плюс 13 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: Медиахолдинг Первый областной, Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
3: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и в

0: С добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона. Встречаю эту пятницу я, Соня Дегтярева. Пусть это утро будет легким и приятным, спокойным и насыщенным прекрасными эмоциями, наполненной спокойствием и приятными композициями. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

7:32 в Челябинске. Дорогие друзья, с вами у микрофона по-прежнему встречаю эту пятницу. Я, Соня Дегтярева. Традиционно скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 2 градуса выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 12 градусов Цельсия. Осадков сегодня синоптики не прогнозируют, так что нас ждет ясный, солнечный, в какой-то степени погожий денек. Дорогие друзья, берите с собой хорошее настроение, надевайте улыбки. Сегодня пятница. Эта мысль всегда немножко согревает и поднимает настроение. С добрым утром!

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Петрозаводск, столицу Карелии, края с удивительной природой и богатой историей. Официально город возник, когда в 1703 году по приказу Петра I здесь построили оружейный завод. Правда, называлось это место Петровская Слобода. Только в 1777 году Петрозаводску был официально присвоен статус города. Поскольку Петрозаводск лежит на берегу Онежского озера, главной достопримечательностью является набережная. Это, можно сказать, его культурный центр. Здесь установлены памятники и скульптуры, подаренные городами-побратимами. Самые интересные композиции – американская «Рыбаки», норвежское «Место встречи», французская «Спящая красавица» и немецкая «Тюбингенское панно». Что касается природы, то Онежское озеро – второй по величине пресноводный водоем Европы, и это порт пяти морей. Реки и каналы, проходящие по городу, впадают в Балтийское, Баренцево, Белое, Черное и Каспийское моря. На территории Петрозаводска бьют около 100 родников. На юго-западе простираются густые леса, да и сам город – один из самых озелененных в России. Он красив и ухожен. Аккуратная современная застройка соседствует со старинными архитектурными памятниками, соборами, скульптурами и музеями. В магазинах Петрозаводска можно отыскать по-настоящему уникальные сувениры. В их числе поделки из карельской березы с неповторимым рисунком древесины, а также карельская вышивка, созданная по старинным технологиям. Еще в Карелии находится единственное в мире месторождение шунгита – минерала с доказанными целебными свойствами. Можно приобрести пару камушков для очищения воды или выбрать необычный сувенир. Отдых в Петрозаводске интересен прежде всего тем, кто хочет сбежать от суеты и проникнуться красотой Карелии.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Радио 100. Красивое начало дня.
1: Oh, Father, tell me.

0: Друзья, в Челябинске почти 8 утра. Завершаем этот час прекрасной музыкой. Ну а следующий начнем с новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске сегодня пройдет проверка систем оповещения. Электросирены и громкоговорители включатся дважды с 10 часов 35 минут до 10:45 и с 11:20 до 11:30. Звук сирены означает сигнал «Внимание всем!». По правилам, услышав его, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий. В администрации просят жителей и гостей города сохранять спокойствие во время плановой проверки. 11 октября в Челябинске пройдет крестный ход от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова. На время мероприятий с 6 до 10 часов утра на северо-западе перекроют движение на участках улиц 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспекта Родионова. Общественный транспорт будет направлен по измененным маршрутам. В объезд поедут автобусы номер 2, 9, 11, 24, 142 и 215. Стартовал третий сезон национального конкурса «Благоустрой». Южноуральские студенты могут предложить свои проекты обновления парков, скверов и улиц. Лучшие идеи воплотят в жизнь по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За время конкурса организаторы получили более 3500 заявок из 75 регионов. 128 проектов вышли в финал, лучшие решения уже реализуются. Среди них обновленный парк «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется днем до плюс 13 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15.

0: Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8 часов 14 минут в Челябинске. Друзья, пусть ваша пятница будет прекрасной, спокойной, приятной и принесет много прекрасных эмоций. Ну и, конечно, все это пусть происходит в сопровождении музыки высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

Друзья, продолжаем наслаждаться нашей пятницей в компании музыки высшей пробы. В этом часе вас ждут такие прекрасные исполнители, как Шаде с композицией Soldier of Love, и уже совсем скоро Тони Беннет и Даяна Кролл с Wonderful в нашей сезонной рубрике «Осенний джаз». Оставайтесь с нами на одной волне, у нас атмосферно.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Музыка, понятная, без слов. Тиль Брунер с композицией «Crooked Stem» только что в нашем эфире. Тем временем в Челябинске 8 часов 56 минут. Завершаем этот музыкальный час в компании Мадонны и Лизы Оно. Следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой. Не переключайтесь.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин провел переговоры с президентом Туркмении. По окончании официального обеда у российского лидера состоялась встреча с Сердаром Бердымухамедовым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы государств обсудили основные моменты двусторонних отношений. Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Дональд Трамп пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс. В соцсети Truth Social он написал, что Вашингтон ведет продуктивный диалог с Тегераном и подчеркнул, Исламская республика не должна обладать ядерным оружием. Ранее Axios сообщал, что Пентагон поручил центральному командованию завершить подготовку к возобновлению боевых действий в Иране. Утверждалось, что это может произойти до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Введение автоматического перехода к обязательной маркировке всех нейроматериалов пока ожидать не стоит. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. Он пояснил, что сегодня закон обязывает площадки создать технические условия для маркировки, а пользователь ставит метку добровольно. Рынку дают время адаптироваться, чтобы новые требования не тормозили развитие продуктов и не создавали лишнюю бюрократию. Автоматического перехода к обязательной маркировки всех нейроматериалов, по его словам, ожидать не стоит. Но если саморегулирование окажется недостаточно, требования можно будет ужесточить. По словам сенатора, смысл маркировки – это прозрачность. Человек имеет право знать, что перед ним материал, созданный искусственным интеллектом. Но тот, кто создает дипфейки, подделывая чужое лицо или голос для обмана, вряд ли станет честно ставить метку. Поэтому для борьбы с мошенничеством, клеветой и другими нарушениями прав должны работать меры гражданской и уголовной ответственности, – добавил Шейкин. Киностудия «Военфильм» планирует начать работу над фильмами об СВО зимой. Об этом сообщил генеральный директор студии, народный артист Российской Федерации Игорь Угольников. Решение по поддержке проектов ожидается до конца октября. Сейчас идет защита двух проектов. Окончательное решение должно принять Министерство культуры. Также заявка подана в Институт развития интернета. Сценарная работа идет, и студия надеется приступить к работе зимой. Ранее Угольников сообщал ТАСС, что поедет в зону СВО для подготовки картин. Как отмечал режиссер, работа над этой темой требует особого подхода из-за ее динамичности и сложности. А при создании картины об СВО важно учитывать постоянные изменения обстановки. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: 246 15 15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Chill Guide.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Chill Guide. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
7: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сэм Смит, «Stay with me» только что прозвучал в нашем эфире. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что каждый день выбираете нас и остаетесь с нами на волне 100FM. Мы очень рады встрече с вами каждый раз и готовим для вас много прекрасных композиций. Поэтому спасибо большое за то, что встречаете эту пятницу вместе с нами. Давайте будем продолжать в том же духе. До скорой встречи в эфире.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Друзья, я хочу вам напомнить, что в нашем эфире вы можете услышать не только музыку стопроцентного комфорта, но и очень интересные проекты Радио Стоп, в том числе Language Time, Азбука моды, Афиша выходного дня, Диатоника. В общем, в нашем эфире звучат программы на любой вкус. И если вдруг вы не успели на очередной выпуск в нашем эфире, не беда, заходите в нашу группу ВКонтакте. Там мы выгружаем все наши проекты в подкасты, чтобы вы могли к ним вернуться. Ждем вас на наших интернет-ресурсах, ну и, конечно, до встречи в эфире.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск – культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лиза Стэнсфилд, Change только что в нашем эфире. Друзья, действительно, все течет, все меняется. Меняемся мы, меняются наши желания, потребности, но одно остается неизменным — наш вкус и любовь к хорошей музыке. Давайте продолжать эту музыкальную пятницу вместе. Спасибо, что вы с нами. Мы подготовили для вас много замечательных композиций. Впереди нас с вами ждут Джордж Майкл и Габриэла Андерс. Ну а следующий час мы по традиции начнем с новостей от Елены Трубниковой. Хорошего дня! I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня, 9 октября, в Челябинской области состоится проверка системы оповещения населения. С 10 часов утра до 2 часов дня будут включены электросирены и громкоговорители. В Челябинске сирены прозвучат дважды – с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30. В этот период на телеэкранах появится текстовая заставка, по радио прозвучит сообщение, а через домофонную сеть озвучат специальную информацию. Министерство общественной безопасности Челябинской области передаст пуш-уведомления через мобильное приложение МЧС России, а на дисплеях в общественном транспорте будет транслироваться текст. Внимание всем, проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Услышав сирену, нужно включить телевизор или радио, а также прослушать сообщение. Такие проверки проводятся планово дважды в год. Жителей просят не пугаться. Это учебная тренировка. В Челябинской области вновь начинается бабье лето. Уже не первое за эту осень. Еще неделю назад в регионе выпал снег. Арктический циклон принес нулевые температуры, осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер. Синоптики называют это метаморфозами южноуральской погоды. Ранее сообщалось, что октябрь в Челябинской области, по прогнозам экспертов, ожидается теплее климатической нормы. Метеорологи предсказали температуру и количество осадков этой осени с помощью искусственного интеллекта. Осень – это время для подведения итогов не только на рабочих совещаниях, но и на огородных грядках. Главы южноуральских муниципалитетов решили доказать это личным примером, продемонстрировав размеры выращенных за сезон тыкв. Первым в дружеском соревновании выступил Александр Орел, глава Коркинского округа, представив тыкву весом почти в 15 килограммов. Планы у главы серьезные – сок, цукаты и запеченная с медом тыква. Он также предложил землякам устроить в следующем году народный конкурс на самый крупный плод, отметив, что земля на Южном Урале щедрая, если подходить к ней с душой, а работа на свежем воздухе помогает разгрузить голову после напряженной недели. Юрий Лысяков, глава Кусинского округа, в ответ опубликовал фото своей тыквы весом в 22 килограмма. Он признался, что земледелие для него – это лучшая терапия, а урожай радует, когда вложены силы. Рекордсменку супруги Лысяковы вырастили на собственном участке. Как отметили в канале Совета муниципальных образований Челябинской области, тренд могут поддержать и другие муниципальные главы. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство.

0: сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, я надеюсь, что ваша пятница проходит легко и комфортно. Прямо сейчас мы насладимся с вами ею еще больше вместе с мировым бестселлером, а в нем Майкл Джексон с композицией «Билли Джин». Согласитесь, что такая музыкальная классика добавляет в наш день тихой радости, удовольствия. Мы просто отстраненно наслаждаемся этими легендарными хитами или вспоминаем, что у нас с ними связано, а может быть, возвращаемся к тем эмоциям, которые испытывали, прослушивая эти песни ранее. В любом случае, эта музыка никого не оставляет равнодушным. Давайте наслаждаться ею вместе.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Друзья, совсем скоро в нашем эфире вы сможете услышать интервью главного редактора «Радио 100» Кристины Вовченко с директором библиотеки «Точки удивления» Кристиной Пименовой. Речь пойдет о региональной акции «Неделя белой трости», о том, что подготовили организаторы для социокультурной реабилитации пользователей с нарушениями зрения. Поговорим уже в эфире совсем скоро, так что не переключайтесь, с нами интересно.
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Голицын старше 12 лет.
2: С 15 по 25 октября Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых проведет региональную акцию «Неделя белой трости». О том, что подготовили организаторы для социокультурной реабилитации пользователей с нарушением зрения, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Кристина Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Акция «Неделя белой трости» заявлена как региональная и не только в Челябинске проходить, и где-то параллельно еще в других городах области.
3: Да, в этом году к региональной акции присоединится более 20 территорий. Например, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Сатка. То есть география такая разнообразная, широкая. Мероприятие тоже разнообразные, инклюзивные. Объединяет эти мероприятия лишь одно – это доступность для всех нозологий инвалидности, ну, конечно, преимущественно для слепых и слабовидящих, раз уж речь идет о «Неделе белой трости».
2: Акцию откроет научная конференция, и центральной новостью конференции станет презентация первой в России электронного каталога. Расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
3: Совершенно верно. Старт региональной акции даст межведомственная научно-практическая конференция, которая будет посвящена вопросам социокультурной реабилитации в учреждениях культуры. Мы пригласили ответственных от учреждений за аспекты социокультурной реабилитации, за исполнение индивидуальных программ реабилитации. В этом году к нам приедут федеральные спикеры. И, конечно же, главным ключевым событием конференции станет презентация нового электронного ресурса. Это каталог адаптивной досуговой деятельности. Он также межведомственный. В каталог вошли учреждения культуры, образования, социальные сферы. Эта конференция, наверное, больше такой рабочий инструмент и поле для диалога, для того, чтобы улучшить и сделать более эффективным аспект социокультурной реабилитации, особенно для людей с нарушением зрения, потому что индивидуальных программ становится все больше и больше. 150-200 программ мы получаем ежедневно. То есть примерно 150-200 людей получают инвалидность ежедневно. Это Челябинск и Челябинская область. То есть огромное количество. Это и дети, и взрослые, и разные возраста абсолютно. Поэтому фронт работы огромный. Такая конференция действительно необходима. Это тот день, когда мы можем встретиться очно, потому что мы понимаем, что учреждения культуры расположены по всей территории Челябинской области. Городов немало, вопросов немало. Поэтому такая вот рабочая конференция, рабочий инструмент, поле для диалога нам необходимо.
2: Поговорим про программу акции «Неделя белой трости». И библиотека подготовила обширную программу. Это для разных и возрастов, и для семей, для детей маленьких, и также для горожан. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
3: Да, в этом году программа достаточно разнообразная. Для наших маленьких читателей состоится ряд также адаптированных мероприятий. Это экскурсия в парк динозавров, где читатели познакомятся с экспонатами древних животных, которые представлены в натуральную величину. Канистерапия – такое необычное мероприятие. Это встреча с собаками особой породы, которые помогают справиться с поведенческими трудностями. И также пройдет, уже стало традиционным, ежегодным мероприятие «Дефиле. Взгляд на стиль», где дети выступят в качестве модели и представят различные оправы для очков. Также пройдет интерактив «Самые модные очки», где дети создадут самостоятельно оправу своей мечты, потому что все-таки еще существует такой момент, когда ребенок вынужден носить очки. Все-таки это немного ребенка стесняет. Ребенок чувствует немного себя, ну, как-то не так, как нормотипичный ребенок. Поэтому вот такие мероприятия как раз-таки, они учат не стесняться, они учат не бояться, они учат оставаться модным. Молодежная аудитория примет участие в городской уличной акции. Эта акция тоже уже проходит второй год. Называется «Внимание, слепые пешеходы». Мы эту акцию проводим при поддержке ГИБДД России по Челябинской области. Вообще акция очень интересная. Она проходит для того, чтобы повысить уровень безопасности незрячих людей на дороге, напомнить водителям о правилах белой трости и проинформировать о специфике передвижения незрячих людей. В районе Алого Поля мы ежегодно проводим эту акцию. Конечно, изначально, когда сотрудники ГИБДД останавливают водителей, они не понимают, почему, вроде бы они ехали, ничего не нарушали, здесь их останавливают. Но потом водители понимают, что это оправдано, что пешеходами все-таки являются еще и люди с нарушением зрения, это немаловажно. Незрячий человек человек абсолютно случайно может оказаться на проезжей части, например, вдали от пешеходного перехода. И здесь-таки как раз вот эта акция способствует тому, чтобы водители активно так же, как и пешеходы, включались и могли помочь незрячему человеку обратно, например, вернуть его на тротуар, или же, если он находится в непосредственной близости от пешеходного перехода, тогда помочь перейти дорогу.
2: Останавливают ГИБДД водителей, какие-то буклеты вручают?
3: Да,
2: или...
3: останавливают ГИБДД водителей, при этом присутствует специалист библиотеки и незрячий человек. И уже на конкретном примере мы показываем, как себя нужно вести, если на проезжей части, на пешеходном переходе оказался незрячий человек с белой тростью, белая трость его опознавательный знак. Конечно, даем буклеты, даем памятку о правилах поведения, о правилах белой трости и небольшие сувениры, которые читатели сами изготавливают для водителей. Для горожан мы тоже подготовили для нормотипичных горожан обширную программу. Это тифлоэкскурсия по кварталу компактного проживания незрячих. То есть там сосредоточены основные учреждения, где работают, обучаются люди с нарушением зрения, ДК слепых, общество слепых, библиотека, конечно же. Подготовили адаптированную экскурсию по пешеходной части улицы Кирова. Эту экскурсию мы тоже проводим не первый год. И такой флешмоб своеобразный вызывает огромный отклик у горожан. Далее запланировали. Планирована креативная лаборатория, которую мы назвали «Код Брайля». Наши гости познакомятся с особенностями чтения письма по системе Брайля и создадут арт-объект «Карта ощущений», где с помощью точек, линий, текстур смогут закодировать свои впечатления с адаптированных экскурсий. Эти все экскурсии проходят с закрытыми глазами. На горожан надевают специальные маски затемняющие, и уже люди могут окунуться непосредственно вот в жизнь,
2: в мир, да?
3: Да, в незрячих, людей, почувствовать себя вот незрячим и одновременно понять, какие сложности бывают у незрячего человека.
2: А как там можно записаться или как вот вообще попасть на эту экскурсию?
3: Да, можно записаться через группу ВКонтакте нашей библиотеки, можно просто следить за нашей новостной лентой и в назначенное время, в назначенное место подойти. То есть мы никому не откажем.
2: Здорово.
3: Рада абсолютно видеть всех горожан на наших мероприятиях. Ну, наверное, одним из необычных и ярких событий станет открытая тренировка по адаптивному футболу «Культурный гол», который пройдет под лозунгом «Навстречу культурной столице». Нужно сказать, что это такой своеобразный спортивный эксперимент для нас. Очень многие задают вопросы. Вы учреждение культуры, библиотека, при чем здесь футбол? Но нужно сказать, что одной из команд станут участники специальной военной операции, которые получили инвалидность, потеряли зрение в ходе боевых действий. И это наши читатели. Мы обязаны их поддержать в этой инициативе, так как библиотека является центром социокультурной реабилитации, а спорт, двигательная активность – это одно из направлений социокультурной реабилитации. Поэтому здесь у специальной библиотеки очень такая разнообразная работа, очень большой спектр задач, мероприятий. Поэтому вот как раз-таки в таком мероприятии мы тоже решили поддержать наших читателей. Второй командой будут руководители и специалисты учреждений культуры. Игра будет на равных, в равных условиях. На наших зрячих участников мы наденем опять же маски темные для того, чтобы они оказались в равных условиях с незрячими людьми. Событие такого формата пройдет впервые в нашем регионе, пройдет на адаптированном поле и станет наглядным примером того, как спорт и искусство способны стирать барьеры и формировать общество равных возможностей. Ну и завершится наша региональная акция открытием территории буккроссинга в новом зале ожидания для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Челябинск-Главный. Такое событие тоже для нас в новинку, такая коллаборация. Это событие позволит сделать чтение доступным в повседневной городской среде и превратит обычное транзитное пространство в точку культурного притяжения. Наши незрячие люди очень часто путешествуют самолетом, поездом. Конечно, поезд для них это преимущественный вид транспорта. А железнодорожный вокзал полностью адаптирован для незрячих. Служба сопровождения прекрасно работает. Например, у нас есть молодой читатель Алексей Боровиков. Он вообще путешествует самостоятельно, без сопровождающего. Он сказал, я приезжаю на вокзал, я знаю, что мне помогут, встретят меня. И, конечно же, железнодорожный вокзал тоже открыл отдельную территорию, зону для маломобильных пассажиров, зону ожидания. И для того, чтобы незрячие могли также комфортно, не скучно ожидать очередь отправления своего поезда, мы открываем эту территорию буккроссинга. Книги будут разных форматов, и для детей, и для взрослых. Это и книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, и укрупненка, и обычные книги. Для детей это тактильные рукодельные издания. Преимущество в том, что если книга заинтересовала читателя, и как бы ему не хочется оставлять ее в этом зале, он ее может взять с собой в путешествие, пока едет в поезде, продолжит ее читать.
4: Этот обмен только между маломобильными участниками, или вообще может любой человек прийти в эту зону, в эту, отнести какие-то книги?
3: Да, абсолютно верно. Может любой человек прийти, путешественник, и плоскопечатный формат книг тоже есть. Он может взять эту книгу, а может принести какую-то, оставить свою. Еще хочется также отметить, что наша библиотека в этом году впервые примет участие во Всероссийском женском форуме «Стальное кружево Урала». Это для нас даже как бы продолжение недели «Белой трости». В этом году получилось чуть больше, чем неделя. И мы представим на «Стальном кружеве Урала» инклюзивную мастерскую, которую мы назвали «Детали и текстуры», где раскроем секреты изготовления тактильных рукодельных изданий, проведем арт-эксперимент, где участники оформят памятный сувенир, используя кружево и шрифт Брайля как символ того, что слово можно почувствовать. Вот уже четвертый год неделя «Белой трости» является таким региональным мероприятием. Второй год проводятся городские уличные акции, а в том числе и в городах Челябинской области есть огромный отклик у горожан. И незрячие тоже отмечают, что общество становится толерантнее, общество не задает лишних вопросов, они помогают. То есть если видят, что человеку нужна помощь в транспорте, на пешеходном переходе, на проезжей части, то есть горожане обязательно подойдут, предложат свою помощь, если она нужна, обязательно ее окажут. Это очень важно, потому что в этот процесс включается и молодежь, подрастающее поколение, чтобы общество было не просто инклюзивным, да, а для того, чтобы общество помогало.
4: Согласна полностью. Кристина Владимировна, давайте, наверное, еще раз пригласим наших слушателей, где можно присоединиться к акции.
3: Да, конечно, мы с удовольствием приглашаем всех наших слушателей, горожан, гостей города на мероприятие «Недели Белой Трости». Можно следить за нашими событиями в группе Челябинской областной специальной библиотеки ВКонтакте. Мы запускаем, кстати, очень вкусную коллаборацию с кафе «Кофе и книги». Можно будет посетить любую точку этого кафе, купить напиток и получить приглашение на наши специальные мероприятия и ремувку с логотипами нашей библиотеки и «Недели или «Белой трости». Также у библиотеки есть официальный канал в мессенджере Макс, есть сайт библиотеки, наше неофициальное название «Точки удивления». Поэтому следите за нашими событиями и обязательно приходите, посещайте наши мероприятия.
4: Спасибо вам огромное за это подробное интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: Почти 11 часов в Челябинске. Дорогие друзья, завершаем с вами очередной музыкальный час в компании Nora Jones. Следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Победа корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах ряда регионов России. По сообщению пресс-службы перевозчика, некоторые рейсы могут быть отменены. В заявлении компании в мессенджере Max уточняется, что корректировки связаны с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в авиагаванях Московского авиаузла и Поволжья. Ранее в Росавиации сообщили, что Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку самолетов. Аэропорты Сочи и Калуги вернулись к штатной работе. Axios узнал о планах Стива Уиткофа и Джареда Кушнера приехать в Москву в октябре. Спецпосланник президента США и зять главы Белого дома намерены провести в российской столице переговоры со Владимиром Путиным. Портал приводит эти данные со ссылкой на источники. Сегодня, 9 октября, в Майами Уиткоф и Кушнер встретятся с делегацией Украины, чтобы представить новые идеи и предложения по выходу из тупика в конфликте. К консультациям присоединятся советники по национальной безопасности стран Европы, Великобритании, Германии и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО. В сентябре Вашингтон активизировал посреднические усилия по урегулированию украинского кризиса. 5 сентября Уиткоф и Кушнер прибыли на переговоры с Владимиром Путиным в Кремль, а на следующий день отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи Сергей Рыбальченко выступил с инициативой разрешить отцам дошкольников бесплатно или на льготных условиях обучаться в автошколе. По его мнению, с рождением детей у отцов появляются дополнительные обязательства по поддержке семьи, а право на такое обучение сделает семью более мобильной и заметно расширит возможности по уходу за ребенком. На первом этапе меру предлагается распространить на семьи со вторым или последующим ребенком, когда детей становятся двое или трое, у родителей уже есть кредиты и обязательства, и помощь особенно нужна. Ранее Кемеровское отделение Народного фронта сообщило, что в Кузбассе многодетных матерей начали бесплатно обучать вождению автомобилей. Регион стал одним из первых, где реализуется такой проект. МВД предупреждает, что предложение вложить деньги в выгодные финансовые продукты – это частый способ мошенничества. По данным Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, злоумышленники рекламируют в интернете альтернативный источник дохода и предлагают инвестировать в криптовалюту, акции крупных предприятий или ценные ресурсы страны. В действительности переведенные по указанным реквизитам деньги попадают на счета преступников. Следственный департамент МВД России напоминает, за предложениями о рекордном заработке могут скрываться мошенники. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100.
6: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
5: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Depeche Mode Ghosts Again в нашем эфире. Прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Beatles композиции Girl. Дорогие друзья, давайте окунемся в эту прекрасную мелодию, почувствуем всю красоту, всю поэтичность, которую авторы в нее вкладывали. Ну и, конечно, перенесем эту красоту на наш сегодняшний день. Пусть он будет прекрасным, полным приятных впечатлений и отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

11:28 в Челябинске. Продолжаем нашу прекрасную музыкальную пятницу вместе. Дорогие друзья, на нашей волне вы можете провести день без спешки, спокойно и, конечно, очень комфортно. Обязательно настраивайтесь на волну 100FM, делайте приемник погромче и проводите время вместе с нами. Мы всегда вам очень рады. До скорой встречи в эфире.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почти полдень в Челябинске. Друзья, завершаем этот час в компании Covax и Джорджа Майкла. Уже совсем скоро у многих будет перерыв, поэтому воспользуйтесь этим временем и выйдите на свежий воздух. Сегодня прекрасный погожий солнечный денек. Давайте успевать ловить эти лучики тепла вместе. Ну и, конечно, мы очень ждем встречи с вами в следующем часе. Хорошего вам дня!

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня в Златоусте в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне проходит показное занятие с главами всех муниципалитетов. Златоуст ранее продемонстрировал самый высокий уровень подготовки убежищ. В программе знакомство с опытом единой дежурно-диспетчерской службы города и отработка сигнала «Беспилотная опасность». Посещение учебного класса гражданской обороны, осмотр убежища, пункта временного размещения и питания – а также заглубленного подземного помещения в школе. В приложении «Горпарковки» появились тарифы платного паркинга в центре Челябинска, но оплата пока заблокирована. До 26 октября приложение работает в тестовом режиме. Функцию разблокируют с этой даты. В мэрии напомнили, что при наличии льгот нужно заранее подать заявление на бесплатную парковку. Уточнить информацию можно на сайте parking74.ru. Платные зоны появятся на улицах Тимирязева, Пушкина, Красной, Сони Кривой, Театральной площади, Цвилинга, Васенко, Елькина, проспекте Ленина, а также у привокзальной площади рядом с торговым центром «Синегорье». Три команды из Челябинской области вышли в финал международного фестиваля «Хай-тек юниоры-2026». Студенты колледжей и вузов разработали лучшие инженерные решения для промышленных предприятий Южного Урала, сообщает региональное министерство образования и науки. В течение двух дней участники решали реальные производственные задачи от предприятий-партнеров в рамках проекта «Профессионалитет». Сначала разрабатывали решения с применением ТРИС, затем защищали проекты перед экспертами от производств. Победители – Институт спорта, туризма и сервиса ЮРГУ. Задача от ЧКПЗ. Челябинский механико-технологический техникум. Задача от Челябинск спецгражданстрой. Челябинский энергетический колледж имени Кирова. Задача от Челябэнерго. Финал пройдет с 9 по 13 ноября в Екатеринбурге. Участники смогут пройти стажировки на предприятиях-партнерах и получить дополнительные баллы к ЕГЭ. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Куда пойти в выходные?
3: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя?
4: Бесплатно!
5: Море событий и уйма идей на ChillGit.
6: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
5: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
6: ChillGit. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
7: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
8: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джеймс Блант, You're Beautiful, только что в нашем эфире. Друзья, ну а вы не забывайте, что вы прекрасны. И все, что есть в этом мире хорошего, замечательного и доброго, создано для того, чтобы быть в вашей жизни, для того, чтобы вы этим всем наслаждались. Я надеюсь, что вы сейчас улыбнулись, и ваше настроение стало чуточку лучше. Давайте продолжать в том же духе. Хорошего вам дня!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: 12 часов 34 минуты в Челябинске. Друзья, ну а мы продолжаем радоваться прекрасной погоде, замечательному пятничному дню. Давайте настроимся на волну спокойствия и сделаем небольшой перерыв в наших делах и спешке. Прямо сейчас сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Кейко Мацуи и Ричард Боно. Хорошего прослушивания!
1: «Осенний джаз» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз. На Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sting, If It's Love, только что на волне 100% комфорта. Друзья, это точно любовь. Хорошая музыка, она всегда запала нам в сердце, и ее просто невозможно перестать слушать. Поэтому спасибо огромное за то, что разделяете нашу страсть к прекрасной музыке. Мы очень рады, что вы с нами. Тем временем без 5 часов в Челябинске. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. День вашей компании был прекрасен. Мы с вами встретимся в эфире завтра, ну а сегодня я хочу пожелать вам наслаждаться прекрасными мелодиями. Пусть ваше настроение будет прекрасным, день замечательным, вечер культурным, ну а компания теплой. До встречи в эфире!

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о росте товарооборота России и СНГ. В прошлом году показатель превысил 110 миллиардов долларов и в 2026 продолжил расти, сообщил президент на встрече лидеров Содружества в узком составе. За первую половину текущего года товарооборот прибавил еще 19%, отметил он. По словам Путина, СНГ может достичь больших успехов при движении по пути снятия торговых барьеров. Также российский лидер пригласил коллег на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге 21 декабря. Евросоюз предстоящей зимой столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа – около 14 миллиардов кубометров, то есть примерно 7% от общего спроса. Этого хватило бы для энергоснабжения 10-12 миллионов европейских домохозяйств. По докладу Института экономики, энергетики и финансового анализа, цены на газ выросли до рекордных за 4 года значений. Политика отмечает, что кризисная ситуация на европейских рынках связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке, а также запретом на долгосрочные контракты на поставку российского сниженного природного газа. Альтернативой могли бы стать поставки газа из США, но его стоимость выросла на 12% к прошлому году. Миноборнауки предложила с 2027 года ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Абитуриенты смогут получать от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении. Как пояснили в ведомстве, сейчас выпускник, сдавший предмет сверх необходимого, баллов за это не получает. Новая норма это меняет. Меры касаются направлений математического, естественно-научного и инженерного образования. Четвертый экзамен не вводится. Абитуриент сам решает, сдавать ли дополнительный предмет, а баллы начисляются только за дисциплины, напрямую связанные со специальностью. Просвещение представило учебно-методический комплекс для агротехнологических классов. От знакомства с агротехнологиями в 7 классе до углубленного профильного обучения в 10 и 11. В него вошли пособия для школьников, материалы для педагогов и управленческих команд, а также лабораторные практикумы. С 7 по 9 классы подготовлены пособия по специализациям от генетики и селекции растений до аквакультуры, пчеловодства и агроинженерии. Для старшей школы материалы по углубленному изучению биологии и химии, рабочие программы и курсы по выбору. Глава просвещения Александр Тарабин подчеркнул, что класс не должен сводиться к учебникам и кабинету. Современный агропромышленный комплекс – это биотехнологии, инженерия, роботизация и цифровые решения. Профиль действует с 1 сентября 2025 года. К 2030 году планируется открыть 18 тысяч таких классов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. 100 FM.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Куртку Майкла Джексона из клипа «Thriller» выставят на аукцион. «Рокета Я» выйдет в России раньше запланированного срока. Красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Thriller» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. На них выставят еще три знаковых предмета, связанных с Джексоном. Использовавшиеся на съемках «Thriller» туфли, а также перчатку и лоферы, которые певец надевал на шоу «Motown 25» в 1983 году. На юбилейном концерте лейбла «Motown» артист впервые показал лунную походку. Лоты появятся на аукционном рынке впервые почти за два десятилетия. Перед продажей их можно будет увидеть на ежегодном мероприятии «This is Thriller» благотворительного фонда Принса Джексона в Лос-Анджелесском театре Palace Theatre, где снимались фрагменты клипа. Кроме того, предметы продемонстрируют на нескольких выставках в Осаке, Нью-Йорке и Бахрейне. Устроители торгов отметили, что куртка положила начало тому, что историки моды считают самым модным трендом в верхней одежде середины 1980-х годов. Какую сумму за нее планируют выручить, не сообщается. Компания «Экспонента Фильм» выпустит в прокат новый фильм Питера Фаррелли «Рокки, это я» 19 ноября. В России лента выйдет раньше, чем в США. В центре сюжета реальная история успеха Сильвестра Сталлоне и создания культового «Рокки». Будучи начинающим актером и сценаристом, Сталлоне написал сценарий будущего хита и, несмотря на многочисленные отказы, добился главной роли. «Рокки» стал одним из самых кассовых фильмов 1976 года, получил 10 номинаций и 3 премии «Оскар». За лучший фильм, режиссуру и монтаж. А Сталлоне сделал мировой звездой. Выход ленты приурочен к 50-летнему юбилею выхода культового «Рокки», премьера которого состоялась 21 ноября 1976 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Аладдин и беседа об искусстве. Куда сходить в выходные? В 2 часа дня театр «Скоробей» покажет сказку теневых кукол с песочной анимацией «Аладдин». Тени кукол живут на большом экране, а фон для них создадут с помощью песочной анимации. Замки и пальмы вырастут прямо на глазах, а торговая площадь за минуту сменится темницей, прекрасным садом и золотым дворцом. Арабские гармонии, необычные музыкальные инструменты, набор перкуссий и флейта перенесут зрителей в чарующую атмосферу Востока для лиц старше 6 лет. Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Продолжает сотрудник пресс-службы Анастасия Забродина.
2: В 11:00 состоится экскурсия «Челябинск героический». Это пешая прогулка по местам военной памяти города с аудиоспектаклем в специальных наушниках. Участники погрузятся в историю военных лет через судьбу одной семьи. Услышат о начале войны и о том, как провожали близких на фронт. Маршрут начнется у входа в храм Александра Невского на Алом поле. Пройдет мимо памятника добровольцам-танкистам и Вечного огня, а завершится на Аллее Славы. А в 13 часов в главном зале публички пройдет открытый подкаст «Смотритель». Гостями встречи станут представители арт-оранжереи Люба Петя, которые расскажут о новых проектах. Вы узнаете о сохранении культурного наследия, поддержке ремесел и о том, как сделать искусство частью повседневной жизни. Посетители смогут задать любые вопросы об искусстве. Вход свободный.
1: Для лиц старше 12 лет. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня в Златоусте в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне проходит показное занятие с главами всех муниципалитетов. Златоуст ранее продемонстрировал самый высокий уровень подготовки убежищ. В программе знакомство с опытом единой дежурно-диспетчерской службы города и отработка сигнала «Беспилотная опасность». Посещение учебного класса гражданской обороны, осмотр убежища, пункта временного размещения и питания – а также заглубленного подземного помещения в школе. В приложении «Горпарковки» появились тарифы платного паркинга в центре Челябинска, но оплата пока заблокирована. До 26 октября приложение работает в тестовом режиме. Функцию разблокируют с этой даты. В мэрии напомнили, что при наличии льгот нужно заранее подать заявление на бесплатную парковку. Уточнить информацию можно на сайте parking74.ru. Платные зоны появятся на улицах Тимирязева, Пушкина, Красной, Сони Кривой, Театральной площади, Цвилинга, Васенко, Елькина, проспекте Ленина, а также у привокзальной площади рядом с торговым центром «Синегорье». Три команды из Челябинской области вышли в финал международного фестиваля «Хай-тек юниоры-2026». Студенты колледжей и вузов разработали лучшие инженерные решения для промышленных предприятий Южного Урала, сообщает региональное министерство образования и науки. В течение двух дней участники решали реальные производственные задачи от предприятий-партнеров в рамках проекта «Профессионалитет». Сначала разрабатывали решения с применением ТРИЗ, затем защищали проекты перед экспертами от производств. Победители – Институт спорта, туризма и сервиса ЮРГУ. Задача от ЧКПЗ. Челябинский механико-технологический техникум. Задача от Челябинск спецгражданстрой. Челябинский энергетический колледж имени Кирова. Задача от Челябэнерго. Финал пройдет с 9 по 13 ноября в Екатеринбурге. Участники смогут пройти стажировки на предприятиях-партнерах и получить дополнительные баллы к ЕГЭ. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Mattel создала Барби в образе юной теннисистки Сирены Уильямс. Paramount выпустит фильм по игре Cyberpunk 2077. Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе американской теннисистки Сирены Уильямс. А об этом написал The New York Times. Кукла будет одета так, как Уильямс на открытом чемпионате Австралии 2005 года. Тогда титулованная спортсменка в седьмой раз выиграла турнир «Большого шлема». На матче она появилась в желто-белом платье и с белой повязкой на голове. Mattel ранее уже создавала куклу, вдохновленную Уильямс, но она представляла спортсменку в зрелом возрасте, когда та ушла из тенниса в 2022 году и сосредоточилась на карьере инвестора и предпринимательницы. Куклу выпустили в марте 2026 года. Она была одета в деловой костюм. «В детстве я редко видела девочек, похожих на меня, которым говорили бы, что нет предела тому, кем они могут стать. Я хочу, чтобы каждая девочка, играющая с этой куклой, увидела возможности не только во мне, но и в себе. Она может мечтать о многом, усердно работать, менять направления, преодолевать барьеры и стать кем угодно, кем пожелает», – прокомментировала новую куклу Уильямс. Куклу сирены-теннисистки уже выпустили в продажу. Ее стоимость составляет $45. В комплект входят ракетка и мяч. Студия Paramount выпустит фильм по научно-фантастической видеоигре Cyberpunk 2077, а об этом сообщил Variety. Продюсером экранизации выступит Лоренцо Ди Бонавентура, известный по франшизе «Трансформеры». В создании картины поучаствует студия CD Projekt Red, которой принадлежат права на игровую франшизу. Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и стала мировым хитом. Игра разошлась тиражом 40 миллионов копий. Ее дополнение Phantom Liberty продали в еще 15 миллионах копий. По мотивам Cyberpunk 2077 уже сняли аниме-сериал Cyberpunk «Бегущий по краю». Он выступил приквелом игры. В настоящее время CD Projekt Red работает над второй частью игры Cyberpunk.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф. Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал недальновидным решение Молдавии выйти из Содружества независимых государств. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе. Молдавия ранее вышла из базовых договоров СНГ, а также приступила к денонсации других соглашений. Формально выход республики из Содружества произойдет в апреле 2027 года. При этом Кишинев изъявил желание сохранить свое участие в 17 соглашениях. Яндекс сообщил о повреждении части инфраструктуры дата-центра в Калуге. В результате атаки БПЛА несколько модулей полностью выведены из строя. Полный масштаб ущерба оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании, говорится в заявлении. В Яндексе добавили, что пострадавших нет, подчеркнув, что безопасность сотрудников остается главным приоритетом. ВК требует отменить введенные в июле санкции Евросоюза, считая их незаконными и необоснованными. Карточка дела появилась в базе судебной практики Суда Евросоюза 7 октября, пишет ТАСС. Ранее Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении ВК и разработчика мессенджера Макс. В пресс-службе ВК в июле РБК заявили, что рестрикции не повлияют на работу компании и мессенджера, а их сервисы останутся доступными пользователям в обычном режиме. Минобрнауки предложило с 2027 года ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. Абитуриенты смогут получать от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении. Как пояснили в ведомстве, сейчас выпускник, сдавший предмет сверх необходимого, баллов за это не получает. Новая норма это меняет. Меры касаются направлений математического, естественно-научного и инженерного образования. Четвертый экзамен не вводится. Абитуриент сам решает, сдавать ли дополнительный предмет, а баллы начисляются только за дисциплины, напрямую связанные со специальностью. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск, культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Куртку Майкла Джексона из клипа «Thriller» выставят на аукцион. «Рокета Я» выйдет в России раньше запланированного срока. Красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Thriller» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. На них выставят еще три знаковых предмета, связанных с Джексоном. Использовавшиеся на съемках «Thriller» туфли, а также перчатку и лоферы, которые певец надевал на шоу «Motown 25» в 1983 году. На юбилейном концерте лейбла «Motown» артист впервые показал лунную походку. Лоты появятся на аукционном рынке впервые почти за два десятилетия. Перед продажей их можно будет увидеть на ежегодном мероприятии «This is Thriller» благотворительного фонда Принса Джексона в Лос-Анджелесском театре Palace Theatre, где снимались фрагменты клипа. Кроме того, предметы продемонстрируют на нескольких выставках в Осаке, Нью-Йорке и Бахрейне. Устроители торгов отметили, что куртка положила начало тому, что историки моды считают самым модным трендом в верхней одежде середины 1980-х годов. Какую сумму за нее планируют выручить, не сообщается. Компания «Экспонента Фильм» выпустит в прокат новый фильм Питера Фаррелли «Рокки, это я» 19 ноября. В России лента выйдет раньше, чем в США. В центре сюжета реальная история успеха Сильвестра Сталлоне и создания культового «Рокки». Будучи начинающим актером и сценаристом, Сталлоне написал сценарий будущего хита и, несмотря на многочисленные отказы, добился главной роли. «Рокки» стал одним из самых кассовых фильмов 1976 года, получил 10 номинаций и 3 премии «Оскар». За лучший фильм, режиссуру и монтаж. А Сталлоне сделал мировой звездой. Выход ленты приурочен к 50-летнему юбилею выхода культового «Рокки», премьера которого состоялась 21 ноября 1976 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

if you let me

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: С 15 по 25 октября Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых проведет региональную акцию «Неделя белой трости». О том, что подготовили организаторы для социокультурной реабилитации пользователей с нарушением зрения, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Кристина Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Акция «Неделя белой трости» заявлена как региональная и не только в Челябинске проходить, и где-то параллельно еще в других городах области.
3: Да, в этом году к региональной акции присоединится более 20 территорий. Например, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Сатка. То есть география такая разнообразная, широкая. Мероприятие тоже разнообразные, инклюзивные. Объединяет эти мероприятия лишь одно – это доступность для всех нозологий инвалидности, ну, конечно, преимущественно для слепых и слабовидящих, раз уж речь идет о неделе белой трости.
2: Акцию откроет научная конференция, и центральной новостью конференции станет презентация первой в России электронного каталога. Расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
3: Совершенно верно. Старт региональной акции даст межведомственная научно-практическая конференция, которая будет посвящена вопросам социокультурной реабилитации в учреждениях культуры. Мы пригласили ответственных от учреждений за аспекты социокультурной реабилитации, за исполнение индивидуальных программ реабилитации. В этом году к нам приедут федеральные спикеры. И, конечно же, главным ключевым событием конференции станет презентация нового электронного ресурса. Это каталог адаптивной досуговой деятельности. Он также межведомственный. В каталог вошли учреждения культуры, образования, социальные сферы. Эта конференция, наверное, больше такой рабочий инструмент и поле для диалога, для того, чтобы улучшить и сделать более эффективным аспект социокультурной реабилитации, особенно для людей с нарушением зрения, потому что индивидуальных программ становится все больше и больше. 150-200 программ мы получаем ежедневно. То есть примерно 150-200 людей получают инвалидность ежедневно. Это Челябинск и Челябинская область. То есть огромное количество. Это и дети, и взрослые, и разные возраста абсолютно. Поэтому фронт работы огромный. Такая конференция действительно необходима. Это тот день, когда мы можем встретиться очно, потому что мы понимаем, что учреждения культуры расположены по всей территории Челябинской области. Городов немало, вопросов немало. Поэтому такая вот рабочая конференция, рабочий инструмент, поле для диалога нам необходимо.
2: Поговорим про программу акции «Неделя белой трости». И библиотека подготовила обширную программу. Это для разных и возрастов, и для семей, для детей маленьких, и также для горожан. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
3: Да, в этом году программа достаточно разнообразная. Для наших маленьких читателей состоится ряд также адаптированных мероприятий. Это экскурсия в парк динозавров, где читатели познакомятся с экспонатами древних животных, которые представлены в натуральную величину. Канистерапия – такое необычное мероприятие. Это встреча с собаками особой породы, которые помогают справиться с поведенческими трудностями. И также пройдет, уже стало традиционным, ежегодным мероприятие «Дефиле. Взгляд на стиль», где дети выступят в качестве модели и представят различные оправы для очков. Также пройдет интерактив «Самые модные очки», где дети создадут самостоятельно оправу своей мечты, потому что все-таки еще существует такой момент, когда ребенок вынужден носить очки. Все-таки это немного ребенка стесняет, ребенок чувствует немного себя, ну, как-то не так, как нормотипичный ребенок, поэтому вот такие мероприятия как раз-таки, они учат не стесняться, они учат не бояться, они учат оставаться модным. Молодежная аудитория примет участие в городской уличной акции. Эта акция тоже уже проходит второй год. Называется «Внимание, слепые пешеходы». Мы эту акцию проводим при поддержке ГИБДД России по Челябинской области. Вообще акция очень интересная, она проходит для того, чтобы повысить уровень безопасности незрячих людей на дороге, напомнить водителям о правилах белой трости и проинформировать о специфике передвижения незрячих людей. В районе Алого Поля мы ежегодно проводим эту акцию. Конечно, изначально, когда сотрудники ГИБДД останавливают водителей, они не понимают, почему вроде бы они ехали, ничего не нарушали, здесь их останавливают. Но потом водители понимают, что это оправдано, что пешеходами все-таки являются еще и люди с нарушением зрения, это немаловажно. Незрячий человек человек абсолютно случайно может оказаться на проезжей части, например, вдали от пешеходного перехода. И здесь-таки как раз вот эта акция способствует тому, чтобы водители активно так же, как и пешеходы, включались и могли помочь незрячему человеку обратно, например, вернуть его на тротуар, или же, если он находится в непосредственной близости от пешеходного перехода, тогда помочь перейти дорогу.
2: Останавливают ГИБДД водителей, какие-то буклеты вручают?
3: Да,
2: или...
3: останавливают ГИБДД водителей, при этом присутствует специалист библиотеки и незрячий человек. И уже на конкретном примере мы показываем, как себя нужно вести, если на проезжей части, на пешеходном переходе оказался незрячий человек с белой тростью. Белая трость – его опознавательный знак. Конечно, даем буклеты, даем памятку о правилах поведения, о правилах белой трости и небольшие сувениры, которые читатели сами изготавливают для водителей. Для горожан мы тоже подготовили для нормотипичных горожан обширную программу. Это тифлоэкскурсия по кварталу компактного проживания незрячих, то есть там сосредоточены основные учреждения, где работают, обучаются люди с нарушением зрения, ДК слепых, общество слепых, библиотека, конечно же. Подготовили адаптированную экскурсию по пешеходной части улицы Кирова. Эту экскурсию мы тоже проводим не первый год, и такой флешмоб своеобразный вызывает огромный отклик у горожан. Далее запланировали креативная лаборатория, которую мы назвали «Код Брайля». Наши гости познакомятся с особенностями чтения письма по системе Брайля и создадут арт-объект «Карта ощущений», где с помощью точек, линий, текстур смогут закодировать свои впечатления с адаптированных экскурсий. Эти все экскурсии проходят с закрытыми глазами. На горожан надевают специальные маски затемняющие, и уже люди могут окунуться непосредственно вот в жизнь,
2: в мир, да?
3: Да, в мир незрячих людей, почувствовать себя вот незрячим, и одновременно понять, какие сложности бывают у незрячего человека.
2: А как там можно записаться? Или как вот вообще попасть на эту экскурсию?
3: Да, можно записаться через группу ВКонтакте нашей библиотеки. Можно просто следить за нашей новостной лентой и в назначенное время, в назначенное место подойти. То есть мы никому не откажем.
2: Здорово.
3: Рада абсолютно видеть всех горожан на наших мероприятиях. Ну, наверное, одним из необычных и ярких событий станет открытая тренировка по адаптивному футболу «Культурный гол», который пройдет под лозунгом «Навстречу культурной столице». Нужно сказать, что это такой своеобразный спортивный эксперимент для нас. Очень многие задают вопросы. Вы учреждение культуры, библиотека, при чем здесь футбол? Но нужно сказать, что одной из команд станут участники специальной военной операции, которые получили инвалидность, потеряли зрение в ходе боевых действий. И это наши читатели. Мы обязаны их поддержать в этой инициативе, так как библиотека является центром социокультурной реабилитации, а спорт, двигательная активность – это одно из направлений социокультурной реабилитации. Поэтому здесь у специальной библиотеки очень такая разнообразная работа, очень большой спектр задач, мероприятий. Поэтому вот как раз-таки в таком мероприятии мы тоже решили поддержать наших читателей. Второй командой будут руководители и специалисты учреждений культуры. Игра будет на равных, в равных условиях. На наших зрячих участников мы наденем опять же маски темные для того, чтобы они оказались в равных условиях с незрячими людьми. Событие такого формата пройдет впервые в нашем регионе, пройдет на адаптированном поле и станет наглядным примером того, как спорт и искусство способны стирать барьеры и формировать общество равных возможностей. Ну и завершится наша региональная акция открытием территории буккроссинга в новом зале ожидания для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Челябинск-Главный. Такое событие тоже для нас в новинку, такая коллаборация. Это событие позволит сделать чтение доступным в повседневной городской среде и превратит обычное транзитное пространство в точку культурного притяжения. Наши незрячие люди очень часто путешествуют самолетом, поездом. Конечно, поезд для них это преимущественный вид транспорта. А железнодорожный вокзал полностью адаптирован для незрячих. Служба сопровождения прекрасно работает. Например, у нас есть молодой читатель Алексей Боровиков. Он вообще путешествует самостоятельно, без сопровождающего. Он сказал, я приезжаю на вокзал, я знаю, что мне помогут, встретят меня. И, конечно же, железнодорожный вокзал тоже открыл отдельную территорию, зону для маломобильных пассажиров, зону ожидания. И для того, чтобы незрячие могли также комфортно, не скучно ожидать очередь отправления своего поезда, мы открываем эту территорию буккроссинга. Книги будут разных форматов, и для детей, и для взрослых. Это и книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, и укрупненка, и обычные книги. Для детей это тактильные рукодельные издания. Преимущество в том, что если книга заинтересовала читателя, и как бы ему не хочется оставлять ее в этом зале, он ее может взять с собой в путешествие, пока едет в поезде, продолжит ее читать.
4: Этот обмен только между маломобильными участниками, или вообще может любой человек прийти в эту зону, в эту, отнести какие-то книги?
3: Да, абсолютно верно. Может любой человек прийти, путешественник, плоскопечатный формат книг тоже есть, он может взять эту книгу, а может принести какую-то, оставить свою. Еще хочется также отметить, что наша библиотека в этом году впервые примет участие во Всероссийском женском форуме «Стальное кружево Урала». Это для нас даже как бы продолжение недели «Белой трости». В этом году получилось чуть больше, чем неделя. И мы представим на «Стальном кружеве Урала» инклюзивную мастерскую, которую мы назвали «Детали и текстуры», где раскроем секреты изготовления тактильных рукодельных изданий, проведем арт-эксперимент, где участники оформят памятный сувенир, используя кружево и шрифт Брайля как символ того, что слово можно почувствовать. Вот уже четвертый год неделя «Белой трости» является таким региональным мероприятием. Второй год проводятся городские уличные акции, а в том числе и в городах Челябинской области есть огромный отклик у горожан. И незрячие тоже отмечают, что общество становится толерантнее, общество не задает лишних вопросов, они помогают. То есть если видят, что человеку нужна помощь в транспорте, на пешеходном переходе, на проезжей части, то есть горожане обязательно подойдут, предложат свою помощь, если она нужна, обязательно ее окажут. Это очень важно, потому что в этот процесс включается и молодежь, подрастающее поколение, чтобы общество было не просто инклюзивным, да, а для того, чтобы общество помогало.
4: Согласна полностью. Кристина Владимировна, давайте, наверное, еще раз пригласим наших слушателей, где можно присоединиться к акции.
3: Да, конечно, мы с удовольствием приглашаем всех наших слушателей, горожан, гостей города на мероприятие «Недели Белой Трости». Можно следить за нашими событиями в группе Челябинской областной специальной библиотеки ВКонтакте. Мы запускаем, кстати, очень вкусную коллаборацию с кафе «Кофе и книги». Можно будет посетить любую точку этого кафе, купить напиток и получить приглашение на наши специальные мероприятия и римовку с логотипами нашей библиотеки и «Недели или «Белой трости». Также у библиотеки есть официальный канал в мессенджере Макс, есть сайт библиотеки, наше неофициальное название «Точки удивления». Поэтому следите за нашими событиями и обязательно приходите, посещайте наши мероприятия.
4: Спасибо вам огромное за это подробное интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. ЗАГС Собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект о защите многоквартирных домов, оставшихся без управляющих организаций. Алексей Тексер в обращении к региональному парламенту отметил, что речь в основном идет о старом жилищном фонде, где годами не могут выбрать способ управления, и поручил профильному министерству, Государственной жилищной инспекции и главам муниципалитетов завершить ревизию таких домов и обеспечить их управление и содержание инфраструктуры под контролем вместе с силовым блоком. Законопроект сокращает срок назначения на брошенные дома временных управляющих организаций из специального перечня, куда в обязательном порядке включат муниципальные организации. Третий всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино» пройдет в Челябинске с 22 по 24 октября. В программе игровые, документальные и анимационные фильмы о силе духа, смелости быть собой и победе над обстоятельствами. Все показы адаптированы для людей с нарушениями слуха и зрения. Также пройдут творческие встречи с режиссерами, мастер-классы от федеральных экспертов и театральные постановки. Количество мест ограничено, необходима регистрация. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Челябинске 11 октября завершится 10-й международный фестиваль духовной музыки. Финальный концерт пройдет в 6 часов вечера в зале органной и камерной музыки «Родина» с участием архиерейского мужского хора Казанской епархии под управлением Дениса Рогова. В программе духовные песнопения, обработки народных песен Поволжья и Урала и песни о родине. Концерт приурочен ко дню памяти собора святых Челябинской митрополии. Фестиваль проходит с 16 по 11 октября при поддержке губернатора области. Участие приняли 14 хоровых коллективов из разных регионов. Впервые столь масштабно представлено молодое поколение. Заключительный концерт станет одним из ярких событий 2026 года под эгидой «Навстречу культурной столице». А в 2027 году Челябинск получит звание «Культурная столица». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
5: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Mattel создала Барби в образе юной теннисистки Сирены Уильямс. Paramount выпустит фильм по игре Cyberpunk 2077. Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе американской теннисистки Сирены Уильямс. Об этом написал The New York Times. Кукла будет одета так, как Уильямс на открытом чемпионате Австралии 2005 года. Тогда титулованная спортсменка в седьмой раз выиграла турнир «Большого шлема». На матче она появилась в желто-белом платье и с белой повязкой на голове. Mattel ранее уже создавала куклу, вдохновленную Уильямс, но она представляла спортсменку в зрелом возрасте, когда та ушла из тенниса в 2022 году и сосредоточилась на карьере инвестора и предпринимательницы. Куклу выпустили в марте 2026 года. Она была одета в деловой костюм. «В детстве я редко видела девочек, похожих на меня, которым говорили бы, что нет предела тому, кем они могут стать. Я хочу, чтобы каждая девочка, играющая с этой куклой, увидела возможности не только во мне, но и в себе. Она может мечтать о многом, усердно работать, менять направления, преодолевать барьеры и стать кем угодно, кем пожелает», – прокомментировала новую куклу Уильямс. Куклу сирены-теннисистки уже выпустили в продажу. Ее стоимость составляет $45. В комплект входят ракетка и мяч. Студия Paramount выпустит фильм по научно-фантастической видеоигре Cyberpunk 2077, а об этом сообщил Variety. Продюсером экранизации выступит Лоренцо ди Бонавентура, известный по франшизе «Трансформеры». В создании картины поучаствует студия CD Projekt Red, которой принадлежат права на игровую франшизу. Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и стала мировым хитом. Игра разошлась тиражом 40 миллионов копий. Ее дополнение Phantom Liberty продали в еще 15 миллионах копий. По мотивам Cyberpunk 2077 уже сняли аниме-сериал Cyberpunk «Бегущий по краю». Он выступил приквелом игры. В настоящее время CD Projekt Red работает над второй частью игры Cyberpunk.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Без громких слов. World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил об объявленной в Европе охоте на россиян, отметив, что потенциально арестован может быть каждый из соотечественников. Так он прокомментировал задержание в Черногории руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. По его словам, поездки россиян в европейские страны небезопасны даже при добрых намерениях и важных целях. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни иные гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, Евросоюзе и бандеровском ненацистском режиме. Нобелевскую премию мира присудили Наванет Хемпилей, юрист и правозащитница из Южной Африки. С 2008 по 2014 годы занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Как говорится на сайте Нобелевского комитета, премию ей вручили за усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права. Финляндия вводит для соискателя гражданства обязательный комплексный экзамен на знание истории, культуры и законов страны, сообщила Миграционная служба республики. Поправки в законодательство вступят в силу с 1 января 2027 года. Переходный период продлится до конца февраля. Требование станет обязательным для всех заявителей в возрасте от 18 до 64 лет, подающих документы онлайн или в отделении миграционной службы с 1 марта 2027 года. Освобождение получат лица с тяжелым заболеваниями или инвалидностью, а также выпускники финских школ и вузов, обучавшиеся на финском или шведском языках. Экзамен будет платным и пройдет в формате компьютерного тестирования на финском или шведском языке с несколькими вариантами ответов. Его результаты не будут иметь срока действий. Проект федерального бюджета с 2027 по 2029 годы предусматривает более 26 миллиардов рублей на федеральный проект «Чистый воздух» по снижению загрязнения в 29 городах, сообщил заместитель главы Минприроды России Константин Цыганов на заседании Комитета Госдумы по экологии. На реализацию проекта на 3 года в госпрограмме «Охрана окружающей среды» заложено 26 миллиардов рублей. Основные мероприятия – это перевод частных домовладений с угля на газ или электричество, установка экологичных котлов, закрытие угольных котельных и перевод на центральное теплоснабжение. На всех этапах предусмотрены мониторинг, контроль и верификация данных силами Росгидромета, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. На модернизацию постов наблюдений, обновление лабораторной базы и исследования выделено более 1,5 миллиарда рублей. А на экологический мониторинг, создание и развитие системы экомониторинг, а также наблюдение за экосистемами Байкальской природной территории – 2 миллиарда. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Куртку Майкла Джексона из клипа «Thriller» выставят на аукцион. «Рокета Я» выйдет в России раньше запланированного срока. Красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Thriller» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. На них выставят еще три знаковых предмета, связанных с Джексоном. Использовавшиеся на съемках «Thriller» туфли, а также перчатку и лоферы, которые певец надевал на шоу «Motown 25» в 1983 году. На юбилейном концерте лейбла «Motown» артист впервые показал лунную походку. Лоты появятся на аукционном рынке впервые почти за два десятилетия. Перед продажей их можно будет увидеть на ежегодном мероприятии «This is Thriller» благотворительного фонда принца Джексона в Лос-Анджелесском театре Palace Theatre, где снимались фрагменты клипа. Кроме того, предметы продемонстрируют на нескольких выставках в Осаке, Нью-Йорке и Бахрейне. Устроители торгов отметили, что куртка положила начало тому, что историки моды считают самым модным трендом в верхней одежде середины 1980-х годов. Какую сумму за нее планируют выручить, не сообщается. Компания «Экспонента Фильм» выпустит в прокат новый фильм Питера Фаррелли «Рокки, это я» 19 ноября. В России лента выйдет раньше, чем в США. В центре сюжета реальная история успеха Сильвестра Сталлоне и создания культового Рокки. Будучи начинающим актером и сценаристом, Сталлоне написал сценарий будущего хита и, несмотря на многочисленные отказы, добился главной роли. «Рокки» стал одним из самых кассовых фильмов 1976 года, получил 10 номинаций и 3 премии «Оскар» за лучший фильм, режиссуру и монтаж. А Сталлоне сделал мировой звездой. Выход ленты приурочен к 50-летнему юбилею выхода культового «Рокки», премьера которого состоялась 21 ноября 1976 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Chill-Guide.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Chill-Guide. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Аладдин и беседа об искусстве. Куда сходить в выходные? В 2 часа дня театр «Скоробей» покажет сказку теневых кукол с песочной анимацией «Аладдин». Тени кукол живут на большом экране, а фон для них создадут с помощью песочной анимации. Замки и пальмы вырастут прямо на глазах, а торговая площадь за минуту сменится темницей, прекрасным садом и золотым дворцом. Арабские гармонии, необычные музыкальные инструменты, набор перкуссий и флейта перенесут зрителей в чарующую атмосферу Востока для лиц старше 6 лет. Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Продолжает сотрудник пресс-службы Анастасия Забродина.
2: В 11:00 состоится экскурсия «Челябинск героический». Это пешая прогулка по местам военной памяти города с аудиоспектаклем в специальных наушниках. Участники погрузятся в историю военных лет через судьбу одной семьи. Услышат о начале войны и о том, как провожали близких на фронт. Маршрут начнется у входа в храм Александра Невского на Алом поле. Пройдет мимо памятника добровольцам-танкистам и Вечного огня, а завершится на Аллее Славы. А в 13 часов в главном зале публички пройдет открытый подкаст «Смотритель». Гостями встречи станут представители арт-оранжереи Люба Петя, которые расскажут о новых проектах. Вы узнаете о сохранении культурного наследия, поддержке ремесел и о том, как сделать искусство частью повседневной жизни. Посетители смогут задать любые вопросы об искусстве. Вход свободный.
1: Для лиц старше 12 лет. А если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Трехгорном возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и спорт». Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он получал зарплату за тренировки, которые фактически не проводил, сообщает ОФСБ России по Челябинской области. По данным оперативников, с ноября 2023 года по март 2026 должностное лицо давало подчиненным распоряжение вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения о выполнении им обязанностей тренера. Занятия не проводились, однако заработная плата выплачивалась в полном объеме. Ущерб бюджету муниципального образования превысил 1 миллион рублей. На основании материалов возбуждено уголовное дело. В Челябинске в выходные будут ловить пьяных водителей. Сотрудники ГАИ переходят на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба ведомства. Полицейские проведут сплошные проверки на оживленных участках дорог, для чего выведут дополнительные экипажи. В госавтоинспекции напомнили о запрете вождения в состоянии алкогольного опьянения. Даже небольшое количество алкоголя снижает реакцию, притупляет внимание и превращает автомобиль в смертельно опасное оружие. В ведомстве подчеркнули важность соблюдения правил дорожного движения. Это помогает предотвратить аварии, сохранить жизнь и здоровье людей, уменьшить количество ДТП и повысить безопасность на дорогах. Высадка кормовых культур в лесах может сократить число выходов медведей к людям, сообщает «Комсомольская правда» Челябинск со ссылкой на зоозащитника Карена Далакяна. По его словам, в регионе официально заявлен отказ от биотехнических мероприятий, хотя есть участки, где можно сажать для медведей рапс и топинамбур. Тогда зверь будет питаться посеянным, а не пойдет в СНТ за остатком еды с садовых участков. Это один из способов удержать хищников в лесу, но нужно время. Культуры растут не один год. Далакян напомнил опыт Пермского края, где биотехнические мероприятия выполняют, и выходов медведей к людям практически нет, тогда как в Свердловской области и Иркутске таких историй много. Помимо посадок, он предлагает антивандальные мусорные контейнеры и электропастухов. Убийство медведей проблему не решит. Ранее активисты Народного фронта составили карту мест в Челябинской области, где медведи подходили опасно близко к людям. По данным Минприроды Российской Федерации, в 2026 году при нападениях погибли не менее 5 человек. А медведи появлялись на улицах городов и сел в 41 регионе, включая Южный Урал. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер сообщил, что на выставке «Золотая осень-2026» в Москве подвели итоги конкурса «Женщины в агропромышленном комплексе». Землячка из Челябинской области Гуллира Шайхметова победила в номинации «Кто, если не я», где награждают за социальные инициативы и улучшение жизни на селе. Хозяйство в селе Белозеры она создала с семьей, на старте получив грант областного Минсельхоза. Муж занимается посевом. Она овцеводством, сама пасет стадо и ухаживает за животными. Фирма помогает детсаду и школе, устраивая для ребят экскурсии. Шайхметова является депутатом собрания Троицкого округа. Для региона это вторая награда в конкурсе. В 2023 году в той же номинации ее получила Ольга Сигаль из Каслинского округа. Губернатор поздравил аграриев с предстоящим днем работника сельского хозяйства. В Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла тренировка по эвакуации культурных ценностей в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Сотрудники отработали действия при чрезвычайных ситуациях от оперативного оповещения до безопасной транспортировки ценных экспонатов, уделив особое внимание проверке схем эвакуации и слаженности взаимодействия. Такие учения позволяют заранее отработать, действия от которых зависит сохранность библиотечных фондов и музейных коллекций. По итогам тренировки все поставленные задачи были успешно выполнены. Сотрудники продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий, отметила заместитель министра культуры Елена Карпова. Лидеры сборной Челябинской области Ольга Фаткулина и Мария Гудошникова уверенно стартовали в новом сезоне. Обе дважды победили на всероссийских соревнованиях на льду «Уральской молнии», сообщает Центр спортивной подготовки по конькобежному спорту региона. Турнир на призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области собрал спортсменов из 7 регионов. Состязания прошли в 3 возрастных группах на 5 дистанциях. Фаткулина выиграла 500 и 1000 метров, Гудошникова – 1500 и 3000 метров. Призовые места получили и другие южноуральцы. Старты в Челябинске стали проверкой сил перед более ответственными соревнованиями. С 27 по 30 октября в Коломне состоится первый этап Кубка России, затем второй этап в Санкт-Петербурге, с 25 по 27 ноября в Уральской молнии. Кубок России в спринтерском и классическом многоборье. А главный старт сезона – чемпионат России в Коломне с 15 по 19 декабря. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Chill-Guide.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Chill-Guide. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
5: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск – культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся во Владивосток, город, который всегда имел громадное политическое и экономическое значение для России. Здесь расположен крупнейший морской порт и база Тихоокеанского флота страны, а также заканчивается знаменитый Транссиб. Владивосток был основан в 1860 году и получил весьма символичное название, означающее «владеть Востоком». Город атмосферен, самобытен и ни на что не похож. В его центре можно увидеть бульвары, застроенные вековыми зданиями. Также есть Владивостокская крепость, единственное сохранившееся в России фортификационное сооружение XIX века. С территории форпоста открывается замечательный вид на Амурский залив, а ровно в полдень отсюда дают сигнальный выстрел из пушки. В 1962 году в городе был открыт единственный в России фуникулер протяженностью 175 метров. Небольшой вагончик доставляет пассажиров на видовую площадку сопки «Орлиное гнездо», самой высокой точки города, откуда открывается красивейшая и неповторимая панорама Владивостока. В том числе и на Золотой мост, официально называемый «мост через бухту Золотой Рог», который построили в 2012 году и который входит в пятерку самых больших вантовых мостов в мире длиной почти в 1,5 километра. Интересен и Токаревский маяк. К нему ведет длинная песчаная коса, и это крайняя материковая точка. Дальше уже море, переходящее в Тихий океан. Зеленым памятником Владивостока, конечно, является Адмиральский сквер, посаженный более 100 лет назад. Его главное украшение – Николаевские триумфальные ворота в русско-византийском стиле, построенные в 1891 году к приезду цесаревича Николая. А еще в городе большое количество музеев, в том числе музей автостарины, музей кедра и музей редкой книги. Но самая главная достопримечательность Владивостока – это море и удивительно красивое побережье. Благодаря всему этому город никого не оставит равнодушным, и в полной мере становится понятен смысл его названия – «владеть Востоком».
0: Рандеву на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил об объявленной в Европе охоте на россиян, отметив, что потенциально арестован может быть каждый из соотечественников. Так он прокомментировал задержание в Черногории руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. По его словам, поездки россиян в европейские страны небезопасны даже при добрых намерениях и важных целях. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни иные гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, Евросоюзе и бандеровском ненацистском режиме. Нобелевскую премию мира присудили Наванет Хемпилей, юрист и правозащитница из Южной Африки. С 2008 по 2014 годы занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Как говорится на сайте Нобелевского комитета, премию ей вручили за усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права. Финляндия вводит для соискателя гражданства обязательный комплексный экзамен на знание истории, культуры и законов страны, сообщила Миграционная служба республики. Поправки в законодательство вступят в силу с 1 января 2027 года. Переходный период продлится до конца февраля. Требование станет обязательным для всех заявителей в возрасте от 18 до 64 лет, подающих документы онлайн или в отделении миграционной службы с 1 марта 2027 года. Освобождение получат лица с тяжелым заболеваниями или инвалидностью, а также выпускники финских школ и вузов, обучавшиеся на финском или шведском языках. Экзамен будет платным и пройдет в формате компьютерного тестирования на финском или шведском языке с несколькими вариантами ответов. Его результаты не будут иметь срока действий. Проект федерального бюджета с 2027 по 2029 годы предусматривает более 26 миллиардов рублей на федеральный проект «Чистый воздух» по снижению загрязнения в 29 городах, сообщил заместитель главы Минприроды России Константин Цыганов на заседании Комитета Госдумы по экологии. На реализацию проекта на 3 года в госпрограмме «Охрана окружающей среды» заложено 26 миллиардов рублей. Основные мероприятия – это перевод частных домовладений с угля на газ или электричество, установка экологичных котлов, закрытие угольных котельных и перевод на центральное теплоснабжение. На всех этапах предусмотрены мониторинг, контроль и верификация данных силами Росгидромета, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. На модернизацию постов наблюдений, обновление лабораторной базы и исследования выделено более 1,5 миллиарда рублей. А на экологический мониторинг, создание и развитие системы экомониторинг, а также наблюдение за экосистемами Байкальской природной территории – 2 миллиарда. Рублей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
1: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Осінній джаз на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхем». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз. На Радіо 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.